0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое. Настоящее.
2: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

По течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод. Так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

Этот мир сгорает дотла. Люди, остановитесь, еще пока не поздно. Всех нас уничтожит война. А после...

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Вдоль обрыва

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу пару чая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты мне снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Основную трассу Rail Baltica в Латвии на первом этапе планируют в существующем объеме со значительной оптимизацией. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Основная трасса железнодорожного проекта Rail Baltica на первом этапе в Латвии планируется в существующем объеме, который предусматривает создание трансграничного соединения Rail Baltica от Литвы до границы с Эстонией, а также завершение строительных работ в Рижском аэропорту и в южной части Рижского центрального вокзала, чтобы обеспечить возможность соединения Rail Baltica с существующей железнодорожной сетью, известил в среду после заседания тематического комитета по реализации проекта Rail Baltica министр сообщения Рихардс Козловскис. Министр подчеркнул, что это решение для первого этапа проекта, но идея рижской дуги в проекте не исчезает. Мы хотели бы смотреть на это иначе, но на дворе 2026 год и нужно мыслить рационально, подчеркнул министр. Он сообщил, что в среду комитет заслушал отчет о результатах углубленной оценки проекта Rail Baltica, в котором обобщены

0: технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200. Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложение по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа Rail Baltica до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет, заявил Кулбергс. Он добавил, что, учитывая предложение консультанта по оценке затрат на проект, Министерство финансов, Госказна, Министерство сообщения и Министерство экономики до 15 сентября должны оценить возможные объемы финансирования из госбюджета для реализации Rail Baltica последующие годы, а также другие источники финансирования и возможности привлечения инвестиций. В настоящее время в законе установлено, что проект Rail Baltica включает военную мобильность, поэтому возможно привлечение военного финансирования, что до сих пор не было прямо оговорено. Нужно мыслить нестандартно, какие еще есть возможности, потому что Европа в следующем финансовом конверте не даст достаточно денег, чтобы реализовать этот проект, подчеркнул Кулбергс. В свою очередь, третья задача предусматривает, что госканцелярия в сотрудничестве с Министерством сообщения должна оценить предложенные консультантам изменения в управлении проектом. По словам премьера, до сих пор управление не было хорошим, поскольку интересы государства не отстаиваются на переговорах со строителями.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В Курзаме более облачный день, местами возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа. Скидки до 70% на сантехнику, мебель для ванной и многое другое. Успейте купить по выгодным ценам. «Цитосантехника». «Гунра Астрас 8».
4: И время нам включиться тоже. Привет, вы с нами, если что.
5: Доброе утро, «Шизгара» начинается.
4: 7:04.

0: Досмотрели вчера затмение, ну а сегодня будем говорить о позициях сегодняшнего дня. Так, сегодня о позициях дня. Какое-то масло масляное, но с другой стороны, кто-то, может быть, завтракает и пригодится. Вы же с Гару слушаете, правильно делаете.
1: Кто-то, между прочим, диету не соблюдает, и ему масло нормально. И масло масляное ему еще нормально. Это как сладкое-сладкое.
0: И дело деланное. Я Стас Флорецов.
1: Я Алексей Титов. У нас 13 августа, четверг.
0: Давайте посмотрим, что у нас впереди. Ну, понятное дело, впереди у нас пятница, потом конец недели, но до 1 сентября еще 19 дней целых, ну и до Нового года еще 140 дней ровно. Поговорим о погоде, как интеллигентные люди.
1: Поговорим. Значит, самая низкая температура в этот день у нас была 9,5 градусов в 98-м аж году. В 2010-м было неплохо, потому что, ну, не с утра, конечно, да, но где-то в обед было 28,4. Можно было еще купаться, не то что сегодня, и загорать.
0: Ну и как мы вчера вечером смотрели на Луну, которая закрывала солнечный диск, а предки говорили, что сегодня нужно было смотреть на ласточек. Если ласточки будут летать высоко, то ожидает нас с вами ясный день. С другой стороны, день бывает разный, а вот лунный день у нас в лунном календаре, у нас что по счету?
1: У нас второй лунный день, он начался совсем недавно и продлится до завтрашнего утра. Он хорош для отправления в путь сухим путем, водою и к зачатию детей. Но к зачатию детей в метафорическом смысле тоже, потому что начало строения, посев и так далее. Тоже сегодня все возможно.
0: А человек говорит, ой, а я на работу собирался. А, может быть...
1: Так иди на работу, сделай что-нибудь нормально. Начни, прояви инициативу. Это и будет твой посев, твое зачатие. Я бы вот так сказал. Значит, крадущие в этот день бывают скоро переловлены. И еще этот день удачен для испрошения милости у своей судьбы. То есть, если вам кажется, что судьба к вам неблагосклонна, то вот как раз сегодня надо будет воздеть руки вверх и сказать «Доколе?». Доколе мне будет не вести?
0: Или почему так дорого? Так вот, судьба тебя услышала. Партнер шоу Шизгара Цита Сантехника. Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. И это шанс для кого-то купить сантехнику по невероятным ценам.
1: Потому что эти цены составляют всего 30% от начальных. Скидки до 70% на ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины, мебель для ванны и все, что вам пригодится в вашем санузле.
0: Смотрите, упускать возможность нельзя, потому что когда-то все распродадут, и тогда акция закончится.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа.
3: «Шизгара» – твое лучшее утро.

0: Ваш приемник настроен на частоту 88,6. Он прекрасен. И приемник, и частота сама тоже замечательная. Это Шизгара. В данный момент мы будем вспоминать о поводах. Нет, скорее даже так. О праздниках, которые можно сегодня взять и отметить.
1: Ну, а давай, с чего начнем? С какого-нибудь такого маленького?
0: Давай маленького.
1: Беззаботного,
0: давай,
1: или давай, с чего-то глобального?
0: Давай маленького.
1: Маленький. День шумящих ракушек.
0: Ну, понятно.
1: День маленьких шумящих ракушек, которые, в общем, как бы шумят только в том случае, если вы их прикладываете к уху. Эти шумящие ракушки надо сначала привезти с какого-нибудь там южного моря, берега. В принципе, шуметь может все, что угодно, что вы приложите к уху, поэтому можно попытаться найти какие-нибудь ракушки где-нибудь на Балтийских берегах. Но здесь надо будет постараться.
0: Ну да, у нас найти ракушку, которая будет шуметь, это действительно нужно постараться. Давай посмотрим сегодня налево. Дело в том, что Международный день левшей, а люди, которые там все лучшее в своей жизни сделали именно левой рукой, их великое множество. Левшами были и Марк Твен, и Леонардо да Винчи, Микеланджело, Бетховен, Сергей Рахманинов и Мерлин Монро.
1: Ну а помимо этого еще Ринго Старр, Роберт Де Ниро и всевозможные правители мира сего, например, Александр Македонский, Бонапарты, даже как великий. Здесь встает вопрос такой: они могли быть и правшами, но что-то хорошо делали левой рукой. И кто сейчас докажет, Александр Македонский, он был левша или правша? В принципе, потому что случился пересмотр в 20 веке того, как надо относиться к этой правой и левой рукости. Потому что если сначала левшей переучивали на правую руку,
0: мучили и себя, и левшей,
1: то потом решили, что это все ведет к каким-то там неврологическим проблемам, и переучивать нельзя, и давайте пишите как хотите. Если главное, чтобы писали.
0: Кстати, насчет письма. Сегодня Всемирный день каллиграфии. И от того, какой рукой человек пишет, левой или правой, это абсолютно индифферентно. Главное, чтобы почерк был красивый.
1: А казалось бы, это история. А нет, это тоже маркетинг, потому что учредила Всемирный день каллиграфии в 2017 году компания Manuscript Pen Company, британский бренд письменных принадлежностей и других товаров для каллиграфии. Но, тем не менее, мы благодарны им, потому что у нас есть возможность вспомнить про каллиграфию как искусство и как нечто, что-то, что должно быть, по крайней мере, красиво. Кстати, если вы думаете, что каллиграфию придумали в Китае, вы ошибаетесь, потому что в Европе каллиграфия была вот, ну, как бы, как совершенно само собой разумеющаяся вещь. Помните готический шрифт или раннюю кириллицу? Это все требовало внимания и вот этой аккуратности при написании, чем вам не каллиграфия.
0: Ну и люди, которые обладали таким супер-пупер почерком, они, конечно, были просто на расхват.
1: Опять-таки... Есть знакомые, которые обладают суперпочерком?
0: Я всегда
1: до сих пор.
0: Всегда им завидовал. Так, зависть — плохое качество, а вот чувство товарищества — качество хорошее, поэтому двигаем каждый по своим делам. Не забываем о том, что Шизгара рядышком, и если что, мы поможем.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскарты лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
5: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Флоренцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара».
1: Сейчас все будет по-настоящему.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас-8». Финальная распродажа.
3: Говоря о событиях сегодняшнего дня, можем констатировать тот факт, что 13 августа, ну, мало такого глобального, что-то люди делали.
4: А ты в августе много чего делаешь?
3: Вот я
4: много ли ты планируешь на август? Как все нормальные люди, из-за того, что никто ничего не запланировал, никаких событий-то особо и не было.
3: Или, например, как вчерашнее солнечное затмение. Там, оно же долго там готовилось, долго пиарилось. Все, один раз показали, теперь ждите следующее солнечное затмение. Когда оно еще будет?
4: Притаитесь и ждите, старайтесь, ничего нет. Но на самом деле здесь, наверное, все-таки мы не правы с тобой. Событий было много 13 августа, и некоторые из них даже очень-очень интересные. Ну, например, Кристиан Гюйгенс обнаружил ледяную шапку на Южном полюсе Марса. Именно 13 августа 1672 года. Чем тебе не событие?
3: Очень хорошо. Ну, а мы, как-то люди, которые когда-то росли во времена, когда не то, что мобильных телефонов не было, домашние телефоны были-то не у всех и каждого, а мы тогда вынуждены были пользоваться телефонами-автоматами. Так вот, в 1889 году американский изобретатель Уильям Грей, а соль дождалась Грея, а соль досталась Грея, дождалась она звонка от него, он запатентовал телефон-автомат. Вот откуда.
4: Это был не тот Грей.
3: Ну, какая разница? Все равно романтика. Телефонная будка. Знаешь, сколько в ней первых поцелуев было?
4: Я вообще считаю, что телефонная будка – это утрата нашего времени, потому что это был очень важный момент даже не социализации. А вот знаешь, когда запрещают курение, а курильщики говорят, что, вы знаете, это с точки зрения там психологии и профилактики очень важный момент, потому что перекур – это же некая структуризация времени.
3: Не знаю.
4: Но придумай себе что-нибудь другое. Так вот, я почему про
3: телефонную будку?
4: Потому что телефонная будка – это такая же, как бы сказать, единица, которая позволяет тебе вот твои контакты как-то упорядочивать. У тебя нет мобильного телефона, который ты знаешь, что чуть что можешь сразу позвонить, чуть что написать или там вообще комментарий оставить. Нет, тебе надо дойти до телефона, найти деньги еще, сделать этот платный звонок и знать, что потом у тебя такого шанса не будет.
3: А
4: за
3: еще
4: эту минуту
3: ситуация,
4: должен сделать все.
3: Ситуация, ты приходишь, а там еще очередь стоит в этот телефон-автомат, и у тебя вообще весь пазл рушится. Давай ускоримся. Смотри, в Нью-Йорке в этот день запустили первое такси. Это
4: ускорили всех.
3: 1907 году. Это тот, кто не мог дождаться и поехал без очереди.
4: Да, за большие деньги. А французский врач Гастон Аден объявил о том, что он первым в мире выделил микроб рак. Но на самом деле ничего он не выделял, и в принципе он не публиковал никакой статьи с наблюдениями там и рецензиями. Нет, он просто объявил. И объявил, причем не ученым, а журналистам. И вот тут к нему понаехали ученые, говорят, покажи микроб рака. Он им показать ничего не смог, но как бы от мысли своей не отказался.
3: Знаешь, куда люди понаехали в 1913 году, но именно 13 августа? В Шеффилд, поскольку там выплавлялась первая нержавеющая сталь.
4: А в Риме Маркони провел первое испытание коротковолнового радио. В 1932 году это случилось. Коротковолновое радио отличается от того, вот, где мы с тобой сейчас на 88.6, тем, что его можно слушать где-нибудь далеко-далеко за океаном. Там вражеские голоса никогда не работали на FM. Все всегда работали на коротких волнах.
3: Про тех, кто не просто не хотел слушать вражеские голоса, но просто-напросто даже какие-то границы между собой определял. 61-й год, в этот день ГДР закрывает границу между Западным и Восточным Берлином. Бац, и все.
4: А репрессии продолжались в Тунисе. В 1966 году запретили мини-юбки.
3: Ну и тогда с чем-то таким положительным закончим. Премьера мультсериала «Южный парк», кто его сейчас вспомнит, но прошла именно в этот день, в 1997 году, то есть в следующем году. Мы с тобой будем...
4: Ну, а на самом деле это праздник тех, кому в 97-м году было, сколько там получается?
3: 6-7.
4: Ну, может быть, да, от 6 до 10. И это значит, что это люди, родившиеся на стыке 80-х и 90-х. Вот они точно помнят.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым. Come here, baby.

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Redzes festivāls Visionete Opticas. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
2: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perils пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perils. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
7: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсан». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вондерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вондерсала. Люди
0: ночами. Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
10: Шизгара. Решим все, кроме погоды.

0: слушаете «Жизгара», утреннее шоу на радио «Рокс». Меня зовут Стас Флоренцев, и мою учительницу физики звали Тамара Ивановна.
1: А меня зовут Алексей Титов, и у моего учителя физики была кличка «Зиб».
0: Ладно, перейдем к кличкам, поскольку через 19 дней у нас заканчиваются летние каникулы. Время подумать о точных науках, которые будут изучать ваши чада. Некоторые из них как раз первый урок, на который они придут, будет урок физики.
1: Значит, а мы полистали тут изобретения и открытия, которые выпадают на 13 августа, и нашли одно, мимо которого пройти не смогли. В самом начале 20 века ученые только начинали понимать, что атом — это неделимая частица, да, а сложная структура там с внутренней жизнью. А в 1903 году Nature опубликовал сенсационную новость в этот день. Уильям Рамзай и Фредерик Соди установили, что радиоактивный распад радио сопровождается выделением гелия.
0: И вы спросите, а где же был Розерфорд в этот момент? У себя в лаборатории.
1: Резерфорд за этим внимательно следил и планировал эксперименты, которые позволят ему стать первым на этом поприще. Через 5 лет, в 1908-м, Резерфорд доказал, что так называемые альфа-лучи и испарение радио — это одно и то же. Это ядра атомов гелия с положительным электрическим зарядом. Кстати, все трое потом получили Нобелевские премии, причем по химии. Рамзай в 1904 году за открытие благородных инертных газов, Резерфорд в 1998-м за исследование, понятное дело, распада элементов, а Соди в 1921 за работы по свойствам радиоактивных элементов, таких как радий и уран.
0: Очень важная составляющая — это то, что они не одну премию поделили на всех, а каждый получил свою с интервалом по времени. Это было очень удачно.
1: Потому что это было какое-то их, вот, можно сказать, общее открытие. А потом не то, что все пошли своей дорогой, но потом они еще делали. И в общем, было за что давать. Наступал золотой век физики. Но эти открытия, понятное дело, навсегда изменили наше представление о материи. Там дело не в том, что поняли, что такое альфа-частица, а в том, что начали изучать строение атома.
0: Ну, а в глубине атома скрыта мощнейшая энергия, а у наших партнеров, у Цит и Сантехника, есть для вас предложение. Закрывают они магазин в Риге на Гуннара Астрас 8. И это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам.
1: Эти невероятные цены составляют одну треть, по крайней мере, от начальной цены. Скидки до 70% на душевые кабины, смесители, унитазы, ванны, конечно же, раковины, ну и многое другое.
0: Когда все распродадут, акция сразу закончится. Поэтому время пришло для того, чтобы взять и сэкономить.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннара Астрас 8». Финальная распродажа.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтери». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
0: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
0: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
0: Билеты на сайте Билишу-сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
5: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
6: Это вообще нужно измерять?
5: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
7: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
9: Прежнего.
10: Я знаю пароль.
8: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
10: А я простила, я простила.
8: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери».
10: Я с тобой, моя.
8: Билеты в кассах «Билишу-сервис».
11: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
12: Если слушать, то Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В 10 классах рижских муниципальных школ свободно еще 187 мест. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В 10 классах рижских муниципальных школ в настоящее время еще есть 187 свободных мест, сообщили в Рижской думе. Претенденты могут подать заявление лично в выбранной школе или отправив заявление, подписанное надежной электронной подписью, на адрес электронной почты школы. Чтобы узнать актуальную информацию о свободных местах, самоуправление призывает связываться с соответствующей школой. Свободными считаются те места, на которые в электронной системе приема нет активных заявок. На свободные места могут претендовать кандидаты, соответствующие требованиям приема конкретной школы. Прием в 10 классы будет продолжаться до тех пор, пока на соответствующих образовательных программах будут доступны свободные места. На данный момент в 10 классы столичных учебных заведений приняты 3926 претендентов, 69 претендентов подтвердили приглашение. Продолжаются приемы в профессиональные учебные заведения, поэтому идет поток претендентов между учебными заведениями, что влияет на продвижение очередей на зачисление и в школах рижского самоуправления. В общей сложности отправлены 4944 приглашения уникальным претендентам, или 93% от всех претендентов.
3: Про полицию.
1: Иностранец, который в ночь на среду в состоянии алкогольного опьянения стал виновником дорожно-транспортного происшествия у моста Земетана в Риге, является гражданином Индии, без действующего вида на жительство в Латвии, сообщили в госполиции. Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя. Мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан государству.

0: температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгар». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
3: Есть такая профессия – помогать вам просыпаться.
4: Есть такая профессия – слушать радио. Больше ничего не делать. А мечтали ли бы вы об этой профессии? Я уверен, что да. Доброе утро.
3: Совпали наши настроения. 8 часов и 5 минут.

0: Доброе утро всем тем, кто вчера лег поздно, потому что сначала наблюдал за солнечным затмением, потом решил на Персиды зависнуть. В общем, все двигались нашими советами.
1: Потом посмотрел парочку серий любимого сериала. Вот тогда, значит, получилось. Ну, хорошо, что проснулись и присоединились к нам.
0: Мы — это Шизгара, я Стас Лавенцев.
1: Я Алексей Титов. У нас сегодня... Какой у нас сегодня?
0: 13 августа, это четверг. Касательно грядущих наших целей и задач, у нас целых 19 дней еще лето будет календарно. А потом мы будем жить уже новыми учебными годами, ожидать первых осенних оговорков.
1: Осенние каникулы у нас 17 октября начинаются,
0: можно сказать. Тоже совсем чуть-чуть подождать. Ну и Новый год ровно через 140 дней. Теперь поговорим о том, какой сегодня лунный день.
1: Лунный день сегодня второй. Он хорош для отправления в путь сухим путем водой. И случаются лишь самолеты, но, может быть, значит, это куда-нибудь недалеко. Он хорош для инициации, для начала чего-то нового, для зачатия детей и посева чего-нибудь...
0: Умного, что... доброго, вечного.
1: Ну да, что даст свои всходы. А вот что посеешь, то пожнешь, значит. А второй день также очень благоприятен для научных исследований, для размышлений и, возможно, открытий. Совершенно противопоказана в этот день злость, а щедрость, наоборот, следует всячески развивать и культивировать в себе.
0: Вот

0: Мудрость, которая сейчас будет проявлена, партнер шоу «Шизгар» — это Цита Сантехника. Закрывается магазин в Риге на Гуннара Астрас 8, и это шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
1: Потому что эти цены 30% от того, что было в оригинале. Финальная распродажа, скидки до 70% на ванны, душевые кабины, мебель для ванны, унитазы и многое-многое другое.
0: Смотрите, таких цен на сантехнику Рига не видела лет 30, наверное. А когда все распродадут, акция закончится.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цита Сантехника». Закрытие магазина на «Гуннара Астрас 8». Финальная распродажа.
3: «Шизгара». Здесь начинается нормальный день.

0: Добрым утром еще раз. Хорошо, что вы с нами, хорошо, что мы с вами. Но это мы так заранее отхвалили все это дело. Меня зовут Стас Флоренсов.
1: Меня Алексей Титов. Давайте найдем какое-нибудь отличие у этого дня от всех остальных. Ну, что четверг, понятно, там рыба, корица и все остальное. Но есть ли у нас что-то, что мы можем отметить особо?
0: Ну, например, сегодня Международный день левшей. А что касательно левшей, то у многих из нас были попытки, наверное, что-то делать несвойственное для себя рукой. И после этого ты понимаешь, что не нужно там спорить с природой. Если тебя природа сделала таким, то уж оставайся какой есть. А были же времена, когда кто писал левой рукой, попадал там под пристальное внимание педагога, родителей, говорили, да и врачей, говорит, не-не-не, мальчик или девочка, возьмите прибор или предмет в правую руку.
1: Я вот не знаю, я ничего не пытался. Я правша, и левой рукой, если честно, пытался делать только одно. Когда начитался романов про всевозможных там мушкетеров и прочих героев из эпохи Возрождения, пытался фехтовать левой рукой. Угу. Ну, знаете, как то ли Атос, то ли кто-то там были такие персонажи, которые могли одинаково левой и правой. Да нет, не получалось у меня ничего. Проигрывал, поэтому решил, что я правша. Буду фехтовать правой.
0: Леша Титов приходит, допустим, на день рождения кому-то, и единственный за столом там пятиклассник, кто начинает фехтовать. А никто вообще про это не собирался. Дальше Леша приходит.
1: Он говорит, пойдем пофехтуем.
0: Пойдемте пофехтуем.
1: Я вас вызываю, сэр. А я левый.
0: А я, по-моему, тебе рассказал, что есть некие вещи, которые я делаю исключительно левой рукой. Это, например, вот...
1: Что-то плохое.
0: Ну, да нет. А, карты сдаю только левой рукой. Потом, например, вот механическая мясорубка, та, которая вот не электрическая, а вот то, которая усилена. Я даже себе показываю и делаю это дело.
1: Вот здесь есть такая штука. Некоторые действия, мы думаем, что мы делаем их одной рукой, а на самом деле гораздо важнее скрытое действие твоей ведущей руки. То есть, когда ты, судя по всему, что-то там мелешь на мясорубке левой рукой, тебе важнее правая рука, которая в случае чего там что-то будет придерживать или схватит воздух.
0: Ты знаешь, я думал об этом, но потом, когда я переходил на правую руку, я машинально потом не мог заставить себя оставаться вот в этом ритме, я все равно переходил на левую. То же самое с картами.
1: Так, может, ты амбидекстер?
0: Да нет, это бы так тогда бы не работало. А смотри, говоря о попытке что-то сделать несвойственной рукой левой, помнишь, опять-таки ты говоришь, начитавшись романов, нужно было, например, изменить почерк. И человек тогда брал и начинал писать левой рукой. Ну и получалось у него, наверное, не так красиво, зато неузнаваемо.
1: Но, по крайней мере, экспертиза вот эта вот, как она называется, эта экспертиза, которая по почерку разбирается, она здесь могла бы быть сбита с толку. Что касается тех, кого с толку никак не сбить, то у нас сегодня Всемирный день каллиграфии. Ну, а каллиграфия, понятное дело, искусство, которое нам сейчас известно как искусство китайское или, на худой конец, японское, ну, или японское, или, на худой конец, китайское, а на самом деле готический латинский шрифт и кириллица – это та же каллиграфия, потому что вспомните, как это сложно выглядит, красиво выглядит, как это сложно нарисовать от
0: руки. Если я мог похвастаться тем, что в пункте первом же я кое-какие вещи делаю левой рукой, то похвастаться вообще какими-то каллиграфическими талантами я никак не могу, потому что, например, почерк у меня ужасный. Я всегда помнил, что в институте сидишь на паре и так-то не все записываешь, что успел, то записал. Приходишь домой, буквально через пару часов открываешь, смотришь свой конспект, и я сам не понимаю, что я там такое написал. И знаешь, это вот получается, это обратка от каллиграфии, это по сути дела каракули. Ну да, по-другому уж не там, или какой-нибудь, вот, или врачебный почерк, как люди в шутку называли, гротесковое что-то такое. Вот это, наверное, мой удел — быть таким антикаллиграфистом.
1: Тем не менее, у нас у всех есть знакомые, которым мы завидуем, потому что у них стабильный, четкий, аккуратный, ровный почерк. И теперь мы все меньше и меньше пишем руками, но обратите внимание, как только возьмешь ручку в руку, напишешь несколько строк, и потом чувствуешь, что вот есть в этом что-то такое гордое, возвышенное. Не набил там где-то в телефоне, не напечатал на компьютере, а написал от руки.
0: Гордые люди, спасибо, что выбрали с утра пораньше Шизгару для того, чтобы утро проводить вместе с нами, независимо от того, хороший у вас прочерк или так себе.
2: Шизгара. Теперь нам с этим жить.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Подготовка к дню рождения Риги серьезно повлияла на движение транспорта в центре города. Перекрытие на набережной 11 ноября привело к пробкам и путанице на дорогах. Руководство города извинилось и признало ошибку. А теперь выяснилось, почему участок между Каменным и Вантовым мостами был закрыт раньше времени, начиная с утра вторника. Как оказалось, для главной праздничной сцены, которая будет оформлена в виде панорамы рижских крыш, потребовался более сложный и длительный монтаж. Худрук мероприятия Рейни Сейнс уверен, что временные неудобства в итоге окупятся. Наша цель – создать незабываемый праздник, и мы уверены, что он того стоит. Конец цитаты. Разбирать сцену после праздника собираются в ночь на воскресенье, чтобы к началу следующей недели открыть движение на 11 ноября. А пока тем водителям, кто пользуется навигаторами или редко бывает в центре города, лучше спланировать маршрут заранее, минуя перекрытый участок набережной. Теперь о текущей дорожной ситуации. Пока все выглядит неплохо. 3 балла на мониторе. Из заметных заторов классика на Густава Земгалагатва перед Брибес со стороны Восточной магистрали. Можно оставить минут 10. И появились пробки в центре. В частности, самое заметное на улице Лачприша от Эмилии Беньяминас до улицы Чака. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Пусть четверг будет легким, а движение безопасным.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Divas izdevīgas dienas Veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
4: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Цинтери. Билеты в кассах Билеши Сервис.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

0: Брянцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
2: Кто в четверг пойдет кого-то поздравлять с праздником, с днем рождения, примите список тех, с кем можно, ну, сравнить образ человека, которого вы сегодня будете поздравлять.
3: В 1311 году, 13 августа, родился Альфонсо XI «Справедливый». Вот просто такое красивое имя, что невозможно не упомянуть.
2: А знаешь, прикольно, что вот, допустим, тот там, Филипп был красивый, ну, потому что был красивый. Там тот-то был умный. А про этого что можно сказать? Он говорит, ну, он был, ну, умный? Да нет. Красивый? Ну, нет. Там, не знаю, храбрый? Нет. Какой он был так грустно? Справедливый.
3: Но, подожди, можно ли назвать справедливого человека неумным? Наверное, здесь все-таки у него какие-то есть вложенные свойства, так называемые. Король Кастилии и Леона он прозвал справедливым, потому что был жесток, но меру знал.
2: О!
3: Вот здесь такая история. Значит, чтобы не называть его Альфонсо Жестокий, его назвали, он говорит, кто жестокий? Я жестокий. Вот посмотрите, как там указывается какая-то страна и какой-то ее правитель. Вот какой он жестокий. Ну ладно, хорошо, но он справедливый. Ему благодарны за то, что он избавил королевство Кастилии и Леона от вторжения мавров.
2: Ладно, тебе опять фехтовальщик проснулся, я понял. В 1655 году родился Иоганн Деннер. Это немецкий музыкальный мастер. Тот человек, который взял и изобрел кларнет.
3: Иногда это... кажется, что такие музыкальные инструменты, как кларнет, никто не должен был изобретать. Они должны были как-то вот эволюционировать из какого-то там пастушьего рожка.
2: Знаешь, если бы Деннер не изобрел кларнет, что бы тогда Клара...
3: Украл у Карла.
2: Ну да.
3: Ну, в общем, да. Самое главное, где бы тогда, где был бы тогда саксофон? Что бы делал сакс? С чем бы он экспериментировал, загибал и там выдувал новые звуки, если бы не было кларнета?
2: Пошли дальше. Иван Сеченов, русский физиолог, основоположник физиологии труда.
3: Да что это физиология труда? Человек, который, в общем, как бы впервые посмотрел внимательно на то, что есть процесс торможения, а не только возбуждения в нервной системе. А вообще его диссертация была, в принципе, посвящена алкоголю. Дело в том, что тогда ходило, ну, поверье, такое массовое убеждение, что когда человек немножко выпьет, он, значит, становится активней, энергичней, голова его работает лучше, и нервная система, соответственно, пашет хорошо.
2: 90% сейчас скажут, а разве это не так?
3: Сеченов доказал, что это, конечно, совсем не так. Вы можете, проэкспериментировав, когда придете в возбуждение от алкоголя, вы еще раз примите и поймете, как возбуждение быстро сменяется в торможении.
2: А знаешь, когда еще не было мобильных телефонов, а доказательство того, насколько это работает в обратном ключе, ну, насколько человек начинает неадекватку такую творить, видеокамера спасала человечество. Человек когда говорил какой-нибудь близкий, слушай, там, типа, Толик, ты когда датой, конечно, это что-то. Я? Да ладно, да не гони, да я только лучше. И кто-то раз и снял, потом этому Толику показываешь, он говорит, ёлы-палы, да разве я такой? Вот тогда это аргумент.
3: И вот это торможение, о котором Сеченов даже подумать не мог. Значит, еще, что касается тех, кто поедет через 19 дней на уроки физики, сегодня у нас родился Ангстрём. Ангстрём – это, в общем, 10 нанометров. То есть, ну, представляешь, вот когда фамилия человека, она измеряется в каких-то там единицах длины.
2: Вот. Ну, спектроскопия пошла вот уже от него. Давайте вспомним про один автомобиль, который, ну, когда-то для большой страны был очень важным. Джованни Аньелли, это итальянский промышленник, основавший в 1899 году фирму Fiat. Ну, а если бы он не основал бы Fiat, то наши бы дедушки и родители не катали бы нас на Жигули.
3: В 1872 году в этот день родился Рихард Вельштеттер, немецкий химик, который получил Нобелевскую премию за исследование пигмента, в том числе открыл он хлорофилл и доказал, что он очень похож на гемоглобин.
2: Ну и давай я там назову имя человека, при фамилии которого все вздрагивают. Ну, особенно, когда она в титрах фильма какого-то появляется, такого весьма таинственного. Альфред Хичкок, американский режиссер, обладатель «Оскара».
3: Ну и основатель, в общем, жанра фильмов ужасов. Вот этот саспенс, который был у Хичкока, он, конечно, и сейчас, в принципе, воспринимается совершенно нормально, без шуточек. А тогда, представляете, там в 50-е, 60-е люди, наверное, падали в обморок.
2: Значит, ты говоришь, что этот Альфонсо Справедливый был не такой жестокий?
3: Не такой.
2: Альфред Хичкок? Ладно, задумался. С днем рождения вас, родившиеся 13 августа.
0: Шизгара.
3: Ну, то есть не на гемоглобин, а на ген. Его главную часть.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Сегодня в Мэннес аптеках скидка 30% на всю косметику. Косметика Биодерма, Виши, Эуцерин, Ларуше Посей, Элементре и других брендов сегодня выгоднее. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэннес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Невыключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
8: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
9: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: каждое утро на Радио Рокс происходит то, что делает нашу жизнь интереснее, бодрее и позитивнее. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
2: За 20 дней до начала нового учебного года опять-таки будем передавать или вспоминать своих учителей. Сейчас я свою химичку буду вспоминать, чего и тебе желаю. Меня зовут Стас Флоренцев.
3: Меня Алексей Титов. И я бы на самом деле вспоминал учителей труда, потому что если говорить об патенте, который был получен сегодня, то это скорее связано не только с химией, не только с физикой, не только с чем-то таким инженерным, а вот прям реально...
2: С металлическим.
3: С металлическим.
2: Хорошо.
3: С каким-то слесарным делом.
2: А может тогда свою учительницу музыки там вспоминать, потому что мы же с тобой на Радио Рокс работаем, а тут люди, которые металл тоже слушают. Тогда всему педсовету любой школы можно передать привет.
3: Вот в связи с чем. В 1913 году, 13 августа, в английском Шеффилде был отлит первый настоящий нержавеющий стальной сплав. По-моему, помимо железа содержал немножко углерода и чуть побольше хрома. Английский металлург Гарри Брили разрабатывал более 100... Там история такая была. Но он на самом деле занимался... был оружейным мастером. Занимался разработкой ствола, покрытия, которое бы сделало ствол стойким к коррозии.
2: Ну, понятное дело, потому что...
3: Это очень важно, потому что пока сохраняется, значит, вот эта вот гладкая внутренняя поверхность ствола, у нас как бы оружие не портится. И колдовал там с разными реактивами, а потом вдруг обнаружил, что есть у него какой-то сплав, делал образцы себе разные, который вообще не реагирует ни с какими реактивами. Ну, то есть ни с кислотой, ни с щелочью. Подверг образцы воздействию уксуса и других пищевых кислот, которые там были в наличии, получил тот же эффект. И понял, что в принципе этот вот сплав, он дорогой, он может быть полезен в оружейном деле, но и не только.
2: Слушай, ну а ему же в одиночку, наверное, такой сплав изготовить было немыслимо, потому что, ладно, ты сам оружейник, но для того, чтобы тебе сделать сплав, тебе нужно как минимум какая-то плавильная печь, такая промышленная уже, то есть тебе нужен какой-то производитель чего-то, ну какой-то...
3: Чего-то, ну ты мог сделать это по заказу, просто пришел и заказал, а дайте мне вот разные образцы того, что там у вас болтается. И, на самом деле ведь это были не подобранные образцы, а вполне себе случайные материалы, которые надо было потом тестировать и решить, какой из них больше подходит.
2: Именно.
3: Но понимаешь, там в чем дело? Что вот это использование для тестов вот этих пищевых ингредиентов натолкнуло на мысль, что можно не только в оружейном деле использовать.
2: Я про
3: если
2: это.
3: Если сода и лимонная кислота не съедает, то можно же использовать его и в обыкновенной пищевой промышленности. И
2: столовые приборы, они же тоже ржавеют, их же тоже нужно обезопасить.
3: И вот это была эврика. Брили пришел к производителю местных столовых приборов шеффилдских, компанию Мосли, и предложил попробовать этот материал. Там сначала упирались, но потом согласились. Наделали, отлили почти 60 килограммов этого сплава и наделали из него ножи и вилок. Называлось это тогда нержавеющая сталь. По-английски это звучит как бы не совсем так, потому что для нас и то, и другое одинаково, а там по-английски назывался rustless steel.
2: То есть не это, которое...
3: Который не ржавеет.
2: Не ржавеет.
3: Okay. Да, и только потом придумали вот то название, которое мы знаем до сих пор, это stainless steel, то есть это было что-то, что не ржавело, а что не покрывалось пятнами, что было гораздо более понятно хозяйкам.
2: И несмотря на то, что это было, скажем так, предвоенно, перед Первой мировой войны сделано все это дело. Люди, которые не воевали, а которые кушать хотели все, они, когда газета «Таймс» пишет о новом виде стали, как о подходящем материале для столовых приборов, поскольку не тускнеет, а устойчиво сохраняет блеск, мечта домохозяйки каждой, конечно, это имело там эффект бомбы.
3: И Шеффилд стал с тех пор столицей столовых приборов.
2: Ну,
3: значит, нержавеющей сталью.
2: От вашей столовой переходим к сантехнике, поскольку в ванную комнату тоже нужно иногда заглядывать. Партнер шоу «Шизгара» — это «Цита сантехника». Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8. А это и есть шанс купить кому-то сантехнику по невероятно выгодным ценам.
3: Потому что это финальная распродажа. Как вы понимаете, финальные цены самые низкие, ниже некуда. Скидки до 70% на все, что касается санузлов. Смесители, мебель для ванной, раковины, унитазы, душевые кабины и, конечно же, ванны.
2: Смотрите, не упустите возможность сэкономить, потому что все же когда-нибудь распродадут, и тогда сразу акция закончится.
1: Партнер шоу «Шизгара» — «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Правильно решили многие, зачем ехать в город, где пробки и ограничены движение, когда можно остаться на удаленке или вообще отдохнуть. Действительно, сегодня трафик полегче, чем в предыдущие два дня, когда с утра вторника был закрыт участок набережной 11 ноября от Каменного моста до улицы Муйтас. В данный момент на мониторе 4 балла, а вчера к этому времени была уже пятерка. Смотрим, что с пробками. Минут на 15-20 задержит улица Валдемара и Вантовый мост в сторону центра. От 8 до 10 минут можно оставить на карте для Урманя перед Венебас-Гатве в направлении Островного моста и примерно столько же на Густава-Земгала-Гатве, где собрался еще один классический затор перед Брейбас со стороны Восточной магистрали. И в центре около 10 минут займет участок на Лач-Плеша от Островного моста в сторону перекрестка с Чака. С Рижской окружной опять прислал инфу водитель такси Валентин Юсин о неожиданной помехе на дороге. Мы послушаем это сообщение в завершении выпуска. Меня зовут Владимир Тин. Будем внимательны и всем безопасных дорог.
2: Всем привет. Трасса опять по направлению из Риги на мосту, который над Елгавской трассой между подъемом на мост и съездом на Елгаву. На обочине стоит машинка почти на полосе торможения. Будьте осторожнее.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 9 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Видземе – самая быстро растущая региональная экономика после Риги. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В прошлом году Видземе была самой быстро растущей региональной экономикой после Риги, сообщил главный экономист Луминорбанк Петерис Страутинш, ссылаясь на данные регионального исследования. Прошлый год для лесной отрасли, которая включает в себя лесное хозяйство и деревообработку, в Латвии в целом был скорее посредственным. Однако Видземе отрасль развивалась успешно. Страутинш отмечает, что этому способствовала способность перерабатывать древесину в продукцию с более высокой добавленной стоимостью. В мебель, строительные конструкции, различные строительные элементы, упаковку, игрушки. Лесная отрасль составляет примерно треть экспортной экономики Видземе, в то время как в Земгале и Курземе ее доля составляет около пятой части, а в других регионах еще меньше. Особенно важна лесная отрасль в Смилтонском, Гулбенском, Алукснэнском и Маденском краях, где связанные с древесиной отрасли составляют более половины доходов предприятий, полученных от продажи товаров и услуг. В остальной части Латвии и за рубежом. В то же время Видземе среди регионов Латвии не находится на первом месте по общей площади лесов. Экономист подчеркивает, что регион выделяет развитая дальнейшая переработка пиломатериалов, включая производство мебели и строительных конструкций. Среди самоуправлений Видземе в прошлом году быстрее всего росли доходы работающих в экспортных отраслях в Валкском крае. Наиболее экономически развитыми самоуправлениями Видземе являются Валмерский и Смилтонский краях, в которых уровень доходов схож, но структура экономики существенно отличается. В Валмерском крае экономика более диверсифицирована. Важную роль играет производство стекловолокна, изделия из него, в то время как в Смилтонском крае большее значение имеют традиционные отрасли добычи и переработки природных ресурсов. Среди территорий за пределами Рижского региона, по которым доступны данные о ВВП, город Валмера до 2023 года был единственным, где ВВП на душу населения превышал средний показатель по Латвии. В свою очередь, в Смилтонском крае еще в 2022 году был самый высокий ВВП на душу населения среди краев за пределами Рижского региона. Но в 2023 году его обогнали Ливонский и Валмерский края. Страутинш отмечает, что лесная отрасль вместе с сельским хозяйством, пищевой промышленностью,

0: насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
1: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Когда утро превращается в испытание... Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай Шизгару. Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио Рокс. Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио Рокс ЛВ.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гунра Астрас 8». Финальная распродажа.
4: И вот еще раз возможность напомнить о себе.
5: Добро пожаловать в компанию «Шизгара». Доброе утро.
4: Скучно не будет. 9,4 минуты.

0: Доброе утро.
1: С четвергом вас, 13 августа. Это Шизгара, я Стас Флоренцев.
0: Я Алексей Титов. Четверг — это не только рыбный день, это еще и тот день недели, за которым следует пятница. И это уже хорошее настроение.
1: Слушай, я сегодня обратил внимание, что видел уже косяки птиц. Но, судя по всему, это, знаешь, это северяне, которые там направляются к своим этим зимним квартиркам. Ну, а у нас у них просто шишка-шишка-передышка.
0: Знаешь, в театре бывают люди, которые за несколько секунд, а может даже минут до звонка, вот до поклона, сразу рвут в гардероб, потому что знают, что там будет большая очередь, если досидишь до самого конца. Эти птицы из этого разряда.
1: Или те самые люди, которые самолет приземлился, еще, в принципе, там все прекрасно понимают, трап не подан, да все равно, когда ты выйдешь, тебя посадят в общий слоновоз, ну, этот автобус,

0: который переводит, допустим, или ладно, в руках, но все равно время там пройдет какое-то, и человек нет, встает и обязательно...
1: Ну, казалось, должны были уже привыкнуть, да, самолет сел, и все должны подождать, пока стюардесса объявит. Нет, все равно все вскакивают.
0: Давайте не будем ждать, а посмотрим, что у нас сегодня в лунном календаре.
1: В лунном календаре у нас второй лунный день. Он хорош для отправления в путь любым путем, кроме воздушного, то есть сухим и водой. Он хорош для начала каких-то интересных процессов, для строения, посева, для зачатия детей. Здесь важно отметить, что это неблагоприятный день для воров. Крадущие в этот день, говорят астрологи, будут переловлены. Вообще, второй лунный день благоприятен для научных исследований, размышлений и открытий. И совершенно противопоказана в этот день луны злость. А щедрость, наоборот, следует всячески развивать, в себе культивировать и каким-то образом проявлять.
0: Слушайте, если день предполагает, что сегодня двери какие-то будут распахнуты, то, допустим, надо сказать, что сегодня будут открыты двери у наших партнеров магазина «Цитосантехника», который скоро будет закрыт на Гуннера Астрас 8. А это что значит? Если магазин закрывается, то ваш шанс купить сантехнику по невероятно выгодным ценам.
1: Это называется финальная распродажа. Скидки до 70% на все, что может подойти в ваш санузел. Ванны, душевые кабины, смесители, мебель для ванны, раковины, унитазы, ну и многое-многое другое.
0: Время поторопиться, потому что когда все распродадут, акция закончится.
2: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на Гуннера Астрас 8. Финальная распродажа.

0: Если можешь прости.
1: Если хочешь, кончай.
2: Привет, человечество! В данный момент вспомним о праздниках или поводах сегодняшнего дня. Итак, что сегодня в четверг, 13 августа, можно взять и отметить?
3: В Колумбии сегодня день юмора. Немножко это так звучит странно после землетрясения, но знаешь, смех в самую тяжелую минуту все-таки как-то помогает и, может быть, даже спасает. А юмор, даже не смех, а юмор, он необходим нам всегда и даже в самых неприятных ситуациях.
2: Слушай, ну а если говорить о международных праздниках, ну, конечно, сегодня можно взять и что-нибудь красиво написать, ну, не знаю, хотя бы название любимого города там или любимого своего человека. Главное, чтобы это действительно было каллиграфически точно выполнено.
3: В 2017 году компания Manuscript Pen Company, английская, учредила Всемирный день каллиграфии. Ну, а компания, как вы понимаете, продает принадлежности для письменных искусств, для каллиграфии в том числе. То есть кисточки, бумагу специальную, тушь и так далее. Сейчас у нас каллиграфия, как-то вот сразу не задумываешься, да, но кажется, каллиграфия — это некое восточное искусство. Но в Европе в средние века и в эпоху Возрождения каллиграфы занимались тем, что писали от руки и готическим шрифтом, и кириллицей. Так что это наше европейское.
2: Заметь, что с выходом все-таки на гаджеты, в которых мы проводим значительно больше времени, на там компьютеры, в которых мы тоже зависаем надолго. То есть искусство красивого письма, искусство красивого почерка, оно уходит. Это удел лишь людей, которые вынуждены, не вынуждены, которым приходится этим заниматься.
3: А кто у нас сейчас, кому приходится заниматься, кроме учителей, которые время от времени что-то пишут на доске?
2: Ну, не знаю, в ЗАГСе человек работает, там акт записи.
3: Да.
2: Хотя нет, там, наверное, документ все-таки набран, там ты, наверное, только подпись ставишь. Опять-таки, видишь, я не туда, мы не в ту дверку зашли, хочется сказать. А вот были времена, когда, допустим, человек с красивым почерком, он получал как можно больше бонусов, там, не знаю, будто в школьные времена. А что, у Машеньки хороший почерк, все, учительница ее брала к себе в подопечные.
3: Точно.
2: Она оформляла, там, не знаю, стенгазету, еще что-то. В студенческие, в армейские времена человек, который умел писать, или, чего хуже, умел работать плакатным пером.
3: А в офисе, когда вот надо подписать там 100 открыток или разослать 100 приглашений на очередную вечеринку, нужен человек, который умеет красиво писать, потому что одно дело, когда у тебя открытка такая официально напечатанная, и совсем другое дело, когда у вас это написано от души и, разумеется, таким красивым каллиграфическим почерком.
2: Порадуемся за людей, у которых есть такой дар, и обратим ваше внимание, что сегодня еще Международный день скептиков. Это знаешь, когда мы с тобой говорили про почерк, и я так со скептицизмом сказал, что да, где этот почерк сейчас будем применять, потому что все печатают. По сути дела, тоже скептик.
3: Скептики нам нужны, потому что если бы не они, мы бы почивали на лаврах или почивали, и ничего бы у нас не получалось. Нужен скептик, который должен критически отнестись к тому или иному явлению, к какой-нибудь идее, и просто заставить нас быть трезвыми и оценивать, ну, как-то так близко к реальности.
2: Слушайте, я помню еще из античной истории был такой древнегреческий философ Пирон. Он и есть основатель скептицизма на самом деле. Так он сомневался так сильно во всех, там, не знаю, там, предостережениях, что друзьям приходилось буквально оттаскивать его, там, не знаю, там, от собак, от лошади, который, он говорит, к лошади нельзя сзади подходить, можно говорить. Он говорит, а я не верю. Его от обрывов оттаскивали, потому что чувак никому не верил. Ну вот.
3: Как он кончил, интересно. Был, наверное, какой-то момент, когда его вовремя оттащили, а он решил проверить на себе.
2: Слушай,
3: надо проверить.
2: Ну, опять-таки, знаешь, там скептики бывают, там, охотники за привидениями. Вот у них когда там, значит...
3: Они, по-моему, наоборот, оптимисты, если они верят в эти привидения и пытаются за ними охотиться.
2: Ну, они вот эти... Ну, хотя, да, ты прав, потому что многие вот эти самые охотники за привидениями и там разоблачители магов, там и еще... Но они же на самом деле были заядлыми скептиками, которые, ну, вот один раз увидали, дали что-то странное, и все, вот потом уже у них...
3: Вот я тебе скажу честно, астрологический прогноз каждый раз, когда мы обсуждаем с тобой, всегда хочется быть скептиком, потому что там непонятно, то ли так будет, то ли так не будет, и вообще надо разделить всех на, по крайней мере, две категории: тех, кто скептик в отношении астрологии вообще и прогноза, и тех, кто оптимизм в отношении того, что, чтобы я там не услышал, все будет хорошо. Вот то, что сегодня говорили, знаешь, отправляться надо, можно в путь отправляться либо водным путем, либо наземным, да, а про воздушное они ничего не говорят. Скептик тебе скажет, они ничего не говорят, потому что у них не было возможности отправляться
2: воздушным путем, потому что времена такие были.
3: Поэтому можно на это или обращать внимание.
2: Ну, слушай, ну и главный, наверное, тезис или лозунг скептика — это великого театрального деятеля, который встал и крикнул: «Не верю». Вот, наверное, на этом можно и закончить.
3: Это можно и отпраздновать.
0: Жизгара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь, количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
0: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: А сейчас особый привет тем слушателям Шизгары, кто вчера не только следил за солнечным затмением, но и за миром спорта. В обзоре сегодня любовь, большой футбол, музыка, немного истории, конечно, наш латвийский футбол. Начнем с новости, которая вчера просто взорвала интернет. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес официально стали мужем и женой. После почти 10 лет отношений пара наконец-то сказала главное. Не на огромной церемонии, не на красной дорожке, а очень лаконично и в клевом месте. Совместная публикация в Инстаграм. Вот они, руки Криштиану и Джорджины, золотые обручальные кольца. И всего две буквы с сердцем. К, Г, ну нету Б, потому что, конечно, можно сказать, было браво, но К это Криштиану, Г это Джорджина. Вот и получилось. Свадьба проводилась в Португалии, в Кашкайше, на закрытой гражданской церемонии. Присутствовало буквально несколько знакомых и их пятеро детей. Ну и, конечно, интернет не мог пройти мимо. Уже примерно через несколько часов, через 11, скажем так, публикация собрала около 19 миллионов лайков. Для сравнения, абсолютный инстаграм-рекорд в футболе все еще держит Лионель Месси. Его пост после победы Аргентины на чемпионате мира 4 года назад собрал тогда 74,6 миллионов лайков. Ну, так что Рональду доказал, он умеет собирать стадионы даже тогда, когда вместо футбольного мяча обручальные кольца. А теперь все-таки про вчерашний футбол. Суперкубок УЕФА. Зальцбург. ПСЖ против Астон Виллы на Red Bull Арене. Парижане – победители Лиги Чемпионов, англичане – обладатели Лиги Европы. И матч-то получился именно таким, каким он должен быть – суперкубковым, ярким, нервным и с развязкой почти на финише. ПСЖ открыл счет Хвича Кварсхелия, и тут грузинский флаг на трибунах как-никак оказался кстати. Хвича снова напомнил, почему его появление в Париже стало одной из самых эффектных историй европейского футбола. Вилла не сдавалась. Брайан Маджо, которому всего 17, сравнивает счет и входит в историю как самый молодой автор гола в Суперкубке. А затем свое слово сказал Дезире. 2-1. ПСЖ снова забирает европейский трофей. Четвертый, кстати, раз подряд. Отдельная история. Главный арбитр. Матч обслуживал Омар Артан из Сомали. Тот самый, которого несколько месяцев назад не пустили на работу на чемпионат мира. Но тогда американские власти отказали ему в объезде в США. И вот оно, назначение на суперкубок УЕФА. Очень символическая история. Не получилось на чемпионате мира. Получил один из главных матчей европейского сезона. Атмосферу вокруг матча сделали почти концертной. Музыка. И в начале группа U2, шоу, трибуны. А после финального свистка медали, кубок, и над стадионом звучит вечная куиновская «We are the champions». Важное уточнение. ПСЖ уже не четырехкратный обладатель суперкубка. Это вторая победа парижан в турнире подряд. Вот после успеха над Тоттенхэмом в прошлом году. Более того, ПСЖ стал лишь третьей командой в истории, которой удалось выиграть суперкубок два раза подряд. Ну а Париж вообще давно собирает футбольные имена первого масштаба. Через этот клуб проходили, ну, да и Месси, и Неймар, и многие-многие другие. А теперь новая эпоха ПСЖ строит вокруг молодых звезд. Ну и, наконец, про наш футбол. Сегодня сразу три латвийских клуба проводят ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций. Рига отправляется в Венгрию. Отправилась она уже там, к Дьёру. В первом матче наши победили 1-0, так что преимущество пригодится. Расслабляться, правда, точно нельзя. РФШ принимает чешский Яблонец. Здесь ситуация сложнее. В Чехии рижане уступили 0-2, и поэтому сегодня нужен настоящий камбэк. Получится ли? Два мяча, интрига может вернуться. И у Ауды ситуация такая же, как у Риги. Соперник албанский Динамо Сити, а в первой встрече те же самые 1-0 от Ауды. Ответный матч проходит в Албании. Значит, нашим предстоит выдержать серьезное давление трибун хозяев. Итак, Рональд. Официальный муж ПСЖ снова с кубком. Хвича с голым и грузинским флагом на трибунах. И с хинкали, наверное, потом. А у наших латвийских клубов сегодня большой вечер. Завтра будет о чем поговорить. Болеем за наших, смотрим футбол и не только.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: Радио Рокс. Твое настоящее. Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунете и в Забете.
2: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнэс аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнэс аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнэс аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.

0: Культурный слой.
1: Время копнуть культурный слой. Обратить внимание на то, что было в этот день в разные годы.
2: Есть у нас не только рты, есть у нас еще и уши, есть у нас еще и руки и лопаты. Меня зовут Стас Лоренцев.
1: Меня Алексей Титов.
2: Мы отправляемся на Байройцкий фестиваль. Там открывался первым исполнением цикла «Кольцо Нибелунга» Рихарда Вагнера, и поэтому попал Рихард Вагнер со своими Нибелунгами в нашу историю в 1876 году.
1: В 1942 премьера в Нью-Йорке полнометражного мультипликационного фильма Уолта Диснея «Бэмби». Такой на самом деле мультик, который хорошо смотреть в детстве, потому что когда чуть побольше лет, уже перестаешь понимать, в чем же там милость. Но олененка помнят все.
2: Слушай, я вот мальчишка вроде, но я помню, я читал «Бэмби», мне плакать хотелось, потому что настолько жалко было.
1: Ну да, ну а потом на самом деле еще и вот этот сам образ этого олененка, он был настолько как бы растиражирован, и его можно было удобно делать, его можно было рисовать на чашечках, делать маленькие скульптурки, там маечки с «Бэмби» делать и так далее. Чем хороши мультипликационные герои в принципе?
2: Мерч прекрасен после этого. В 1952 году все знают, что такое хот-дог. Это бутерброд с сосиской. А вот хаунд-дог, или в переводе «гончая собака», это известная рок-н-ролльная песня, в которой главным и постоянным ритмом становится синкопированная хабанера. Песня была впервые исполнена американской блюзовой певицей Уилли Мэй, наиболее известной как «Биг Мама». Это было в 1952 году. Потом было много кавер-версий, но и самое известное было записано им, человеком, который объявил себя королем. Нет, его объявили королем рок-н-ролла, Элвисом Пресли.
1: Биг Мама Торнтон на самом деле была замечательная женщина. Она была действительно большой, и голос у нее возникал где-то в глубине ее тела, как нечто такое само по себе. А вот ритм-секция играла там достаточно выразительно. Я думаю, что успех Пресли заключался в том, что Пресли... Не встал в один ряд со всеми остальными музыкантами, как это делала Биг Мама Торнтон, да, а он все стянул на себя и как бы вышел вперед и первым спел это.
2: Представляешь, вот я держу все в голове слово «отсебятина» и думаю, блин, сказать его, и ты так красиво сказал, он взял все на себя, очень красиво, очень.
1: Ну, а песня знаменита тем, что она встречалась в огромном количестве фильмов. Здесь все американские граффити, и Форрест Гамп, и Лило и Стич, Бриолин и так далее, несколько хороших парней. А вот что касается автора, то Биг Мама Торнтон получила всего лишь $500 за нее, потому что не было такого принципа платить авторские с каждого использования.
2: Ну, типа один раз дали вот пятихаточку.
1: Зато прославилась, мы ее помним до сих пор.
2: Кстати, именно в этот день про Пресли. В 56-м году Элвис выпускает «Don't Be Cruel». Ну, а еще из что-то знаковое из мира музыки тоже же происходило именно 13-го.
1: В 71-м году Пол и Линда Маккартни выпускают сингл «Backseat of My Car». А вот что касается кино, то здесь у нас, по крайней мере, две премьеры еще, о которых не говорили. В 67-м году прошлого века выходит «Бонни и Клайд» Артура Пенна с Уорреном Битти и Фэнни Дановой. Ну, в общем, как бы не то, что первая, но первая известная экранизация замечательной истории. И в 97-м году, через, получается, 30 лет после «Бонни и Клайда», в этот день выходит «Южный парк».
2: Крылатая фраза «театр начинается с вешалки», ну а любое жилище может и должно похвастаться своей ванной комнатой.
1: Закрывается магазин в Риге на Гуннера Астрас 8, и это ваш шанс купить сантехнику по невероятным ценам.
2: Говорят наши партнеры из Цита Сантехника.
1: У них финальная распродажа и скидки до 70% на ванны, душевые кабины, смесители, унитазы, раковины и многое другое.
2: Напоминаем, все это скоро распродадут, и тогда акция от Цита Сантехника закончится.
3: Партнер шоу «Шизгара» – «Цитосантехника». Закрытие магазина на «Гуннера Астрас 8». Финальная распродажа.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По сути, 5 баллами ограничился максимум утреннего часа пик перед 9 часами. Долго пятерка не продержалась, на монитор вернулись 4 балла, и, скорее всего, на дорогах станет еще просторнее, потому что в течение ближайшего времени ждем 3. Остаются затруднения на Вантовом мосту в сторону центра, на Лачплеше, на Эмилии Беньяминос, а также на Густава-Замгалагатова перед Бреебасом в направлении порта. Но коль с трафиком сегодня получше, чем в предыдущие дни недели, обратим внимание на сводку госполиции за минувшие сутки. Итак, за среду в Риге и столичном регионе зарегистрировано 81 ДТП. 9 человек пострадали, в том числе пешеход, самокатчик и 2 велосипедиста. С начала недели уже 18 людей на велосипедах попали в дорожно-транспортные инциденты. Патрульные составили 52 протокола, причем не всегда правомерно. Знаю, что многие оспаривают эти решения, но то, что написано пером полиции, не вырубить. И избежать штрафа практически невозможно, даже если ты прав. И один попался в состоянии алкогольного опьянения. Он выпил прилично, сел за руль и был сурово наказан. Уголовное дело на время лишения прав, и помимо крупного штрафа придется выплатить компенсационную стоимость автомобиля. Стоит принять инфо к сведению и такое не повторять. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем, кто с нами, пожелаю удачного дня и безопасного движения.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88.6 FM.
8: Удобное шоу «Шизгара» и полезное во всех отношениях. Вы проинформированы теперь и в области культуры, и в области спорта, дорожной ситуации и, конечно, погоды.
9: Ну, не знаю, как вам с нами, нам с вами было хорошо. И спасибо, что слушали, и мы чувствовали ваши вот эти вот волны.
8: Посылы такие. Поэтому в пятницу проводим тоже вместе здесь, на частоте 88.6, до 7 утра. Стас Флоренцев.
9: Алексей Титов, до завтра.

0: Реклама. Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрас 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
6: Если чё, я бах.
4: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
8: Радио Рокс.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
2: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна ибо с картой лояльности Веселибо первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-поликлиника ЛВ или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 0100-64120.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Радио «Рокс». Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
3: Это радио, детка. Радио «Рокс».

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Белишу-сервис АУВ.
1: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra. А я простила, Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеш Сервис.
3: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 11. līdz 17. augustam. Produkcijai Rīgas Miestnieks 50% atlaide. Jaunie kartupeļi 39 centi kilogramā. Cūgaļas kakla karbonāde 3 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti gāzēts dzēriens Coca-Cola divi veidi 850 ml 85 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
6: Радио Рокс. Только рок.

0: Над Рижским заливом 11 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Слушайте шоу «Шизгара» вместе с «Цитосантехника». Финальная распродажа перед закрытием магазина на «Гунра Астрос 8». Успей купить товары со скидкой до 70%.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-класс о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sadzīves ķīmijai 50% atlaide. Tualetes papīram un papīra dvieļiem 40% atlaide. Maxima.
3: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионики и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивис АБЦ.
3: В августе на небе сияют звезды. Но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. В августе Магвит Плюс и Магвит Гоу для мышц, нервов и энергии продаются за полцены от 9 евро 99 центов. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
5: Я пью до дна за тех, кто в море.
6: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
5: Вот новый поворот.
6: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
5: Еще не все дорешено.
6: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
5: Еще не все разрешено.
7: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман-туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетаем. Билишустер.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть и несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Латвия.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса, но хочется...

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
3: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября. «Вондерсала».
1: Люди ночами.
0: Билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до плюс 21, плюс 22 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Мысли вслух. Сергей Галанин, музыкант.
1: Я думаю, если люди сами по себе, по человеческим каким-то свойствам, вот по характерам сходились, то они очень быстро понимали ценность друг друга. Но самое главное, это человеческая какая-то вот эта притирка. Потому что если не будет этого, то тогда какой смысл? Тогда вообще нет никакого смысла. Тем более раньше эти гастроли, они были такими достаточно долгосрочными. То есть ты улетал на неделю, мог на две недели улетать. И жить с каким-то идиотом в одной камере в гостинице, это, конечно, мало удовольствия. Да, мало удовольствия было бы.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Выгодное предложение уже в Бунете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунезивис АБЦ.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
8: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 14 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Где-то есть.

0: Реклама.
1: Выгодное предложение уже в Бунной ЦИПС АБЦ. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунной ЦИПС АБЦ.
2: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Твое настоящее.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже вниз он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина, изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Радио Рокс.

0: Реклама. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Wonder Sala. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Радио Рокс. Погода.
4: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии небольшая переменная облачность, в Курзаме более облачный день. Местами возможны небольшие кратковременные дожди, ветер западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 19 до 23 градусов тепла. В Риге переменная облачность без осадков, ветер северо-западный от слабого до умеренного. Столбики термометров поднимутся до +21, +22 градусов.
3: Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значимых групп свой звук. Как бы там, услышав, там, не знаю, Led Zeppelin тот же, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но и группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках «Апотека» и на «Апотека ЛВ» акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику «Авана», «Филорга», «Биодрога», «Эуцерин», «Бионики» и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилаб», «Доппелхерц» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Рижским заливом 15 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе? Тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
2: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: Реклама.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билет уже сейчас на «Билишу-сервис». Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Почему водители засыпают? Причин несколько, и они, как правило, накапливаются одновременно. Толком не отдохнули перед поездкой, плотно поели, монотонная дорога, ну и, конечно, пассажиры, которые безмятежно спят рядом. Именно такое сочетание превращает даже опытного водителя в потенциальную угрозу на трассе. Рекомендации в этом случае хорошо известны, но мало кто им следует. Пятиминутная остановка каждый час, разминка каждые 2 часа, а при явных признаках сонливости полноценный сон на 15-20 минут. В общем, короткий сон восстанавливает реакцию лучше, чем литр кофе. Кстати, в городском потоке заснуть сложнее, но усталость никуда не исчезает. Вынужденная поза, нагрузка лишь на отдельные группы мышц, ограниченная подвижность, шум и мелькание света – все это вызывает настоящий физический стресс. Но при этом есть хорошая новость. С этим можно работать прямо за рулем, не теряя ни одной минуты. Весь комплекс занимает 3 остановки и реально помогает снять напряжение в течение дня. Остановка первая – плечи и шея. Растирайте плечи, основание шеи и область вокруг ушей круговыми движениями. Именно здесь скапливается главное напряжение при долгом сидении за рулем. Остановка вторая – руки. Потрите кисти, как будто умываете их. Затем разогните каждый палец, начиная от ногтя. Это занимает буквально 30-40 секунд, но улучшает кровообращение заметно. Ну и остановка третья – зрение. Посмотрите вдаль 3-5 секунд, затем переведите взгляд на кончик пальца, поставленного перед глазами на расстоянии 25-30 сантиметров. Смотрите на него также 3-5 секунд, а потом повторите 6-8 раз. Это упражнение снимает усталость, и ваши глаза будут постоянно фокусироваться на дороге. Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Выгодное предложение уже в Бонете и в Забете. Чтобы электричество было доступно в поездках и в случае неожиданного отключения электроэнергии, выбирайте инверторный генератор Шепах SGA-2500i. Мощность до 2000 Вт. Надежный 4-тактный бензиновый двигатель. Безопасное питание для чувствительной электроники. Цена всего 349 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бонете и в Забете.
4: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
4: Билеты «Билишус Сервис».
0: Радио «Рокс». Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Если у тебя возникает желание сказать приятное, поддержать человека, высказать свой респект искренний, вот такие эмоции нельзя в себе держать, нельзя их скрывать. Надо быть более открытыми.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гиопика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гиопика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшоу-сервис АУВ.
2: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вандерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вандерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вандерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

Становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным.

0: над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Этой осенью в полном объеме будут проиндексированы пенсии до 1589 евро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В этом году 1 октября будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающие 1589 евро. Пенсии в зависимости от трудового стажа будут увеличены от 4,24% до 5,22%, сообщил министр благосостояния Рейнис Узулниекс. По его словам, это означает, что индексация пенсий в полной мере затронет 97% получателей пенсий. В соответствии с законом о государственных пенсиях индексация пенсий произойдет и в этом году 1 октября. Как пояснили в Министерстве благосостояния, пенсионный индекс формируется из фактического индекса потребительских цен, то есть инфляции за 12-месячный период, и части процентов от положительного реального прироста суммы зарплат, с которых вносятся страховые взносы.
2: Про изменения.
1: С четверга АО «Пассажирские поезда», работающие под брендом «Виви», вводит регистрацию билетов на поезд в мобильном приложении. Пассажиры поездов могут регистрировать электронные билеты в мобильных приложениях «Виви Латвия» и «Мобили». После посадки в поезд больше не нужно идти к регистратору билетов или кондуктору. Билет можно зарегистрировать в своем телефоне сразу после посадки. В то же время пассажиры по-прежнему смогут выбирать прежний способ регистрации билета у регистратора или у кондуктора. В своих телефонах пассажиры смогут регистрировать все электронные билеты на электропоезд или дизельный поезд, временные билеты и билеты на багаж, за исключением билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением. Для билетов, оплаченных Юрмальским самоуправлением, сохранится прежний порядок регистрации, по-прежнему у регистратора билетов или кондуктора. Данные о регистрации билетов будут помогать оценивать пассажиропоток и спрос на различных рейсах.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность, ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Barons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Barons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джак.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если че, я бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. 88,6 FM.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 11. līdz 17. augustam. Kūtī dētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Saldējums Pols, plombīrs vai šokolādes, 75 grami, 59 centi. Kafijas pupiņas Merild krēma, 1 kilograms, 13,99 €. Maxima, lai nekā netrūkto.
2: Только три дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авене, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Радио «Рокс». Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
3: Радио «Рокс».

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Начнем выпуск с констатации факта. Сегодня утром и днем трафик был полегче, чем в последнее время, ну, примерно на балл. Ну и сейчас посмотрим на монитор, а здесь уже 6 баллов, при том, что вечерний час пик только разгоняется. В городе уже 38 заторов, они продолжают расти. Что здесь можно выделить? Опять появились заторы на участке Карда-Ульма-Негатвы от Лепая с Даялмоку, а также в обратном направлении. Видимо, дорожные работы здесь еще продолжаются. Напрягся центр города, где уже пробка на участке Валдемара-Вантовый мост до улицы Мелсила и забита транспортом улица Гертурдес. Кроме того, там еще и произошло ДТП. Об этом рассказывает водитель грузовика Евгений. Кстати, инфо на 16.15.
2: Добрый день, это Евгений, очередной репортаж с улиц города. Улица Ласфиша от Островного моста в сторону центра. Левая полоса дорожно-транспортное происшествие. Полиция уже подъехала, оформляют, но у «Опеля» вывернуто колесо, так что эвакуатор может приехать не скоро.
1: Спасибо Евгению за инфо. В городе всегда есть о чем рассказать. Вы тоже не стесняйтесь, присылайте инфо на дорожные темы по номеру 2299-4949 через WhatsApp. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны, удачливы и всем безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
4: Не выключенный утюг?
3: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
5: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
6: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
7: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна и Баскартой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-polyclinica.lv или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006-4120.
8: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
9: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
10: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Разбуди меня.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее. Над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Киберпреступники получили доступ к данным клиентов Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно.
3: Про главное.
2: Дирекция безопасности дорожного движения в конце недели подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленникам удалось частично получить доступ к информационно-технологической системе дирекции, а также завладеть историческими данными по платежным квитанциям за предоставляемые дирекцией услуги. Полученная злоумышленниками информация также содержала отдельные личные данные, в том числе персональные коды и регистрационные номера, имена, фамилии, названия компаний, суммы платежей, дата оплаты, номерные знаки автомобилей и адреса. Существует вероятность, что полученные в результате инцидента данные могут быть использованы для дальнейших целенаправленных попыток мошенничества, отметил заместитель руководителя учреждения по предотвращению киберинцидентов CERT.LV Варис Тейванс. В связи с этим дирекция и CERT призывают жителей быть особенно бдительными при получении электронных писем, СМС или другой информации, отправленной якобы от имени дирекции. В таких случаях рекомендуется убедиться в подлинности сообщения и проверить информацию на официальном сайте Дирекции безопасности дорожного движения. Инцидент не повлиял на очные и электронные услуги дирекции. Они предоставляются в обычном порядке. Имена пользователей и пароли клиентов не затронуты, поэтому со стороны клиентов не требуется никаких дополнительных действий, сообщил руководитель IT-департамента дирекции Марис Пуринш. IT-департамент в сотрудничестве с CERT.LV в настоящее время остановил кибератаку. Также был внесен ряд улучшений в систему безопасности для предотвращения кибератак в будущем.
3: Про полицию.
2: Госполиция, расследуя уголовный процесс о бандитизме, пресекла деятельность опасной вооруженной организованной преступной группы. Ее участников подозревают в нескольких тяжких преступлениях: похищении людей, захвате заложников, вымогательстве и убийстве. В ходе расследования удалось ликвидировать связанную с этой группой лабораторию по производству наркотиков. Подозреваемыми по уголовному процессу признаны 10 человек. К 5 лицам применена мера пресечения в виде заключения по стражу, к 3 меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Еще 2 подозреваемых скрываются от следствия. В отношении них выдвинули

0: Выиграен отдельный уголовный процесс, по которому продолжается активное расследование. Все подозреваемые являются латвийцами, некоторые из них уже отбывали наказание в виде лишения свободы за незаконный оборот наркотических веществ и убийства. Наложен арест на имущество подозреваемых и на имущество, полученное преступным путем, всего на 100 тысяч евро.
1: Про погоду.
0: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Насыщенный график, стресс, перекусы на ходу, вздутие и тяжесть в животе – тогда запоминайте. Лактофлорене Панче Пьята – комплексная формула для комфортного пищеварения. В составе пробиотики, ферменты и растительные экстракты. Лактофлорене Панче Пьята – легкое пищеварение каждый день. Сделано в Италии. Тутто бене. Все в порядке с Лактофлорене? Спрашивайте в аптеках Латвии и заказывайте онлайн.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: И вновь в эфире вечерний экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем позитива и добра.

0: времени легко возвращают нас в удивительную и беззаботную эпоху 70-х. Кстати, The Night Chicago Died, или «Ночь, когда умер Чикаго», рассказывает о гангстерской войне времен Аль Капоне, но это не документальная история, а, так сказать, по мотивам. Мы же вспоминаем Клиффа Фиша и слушаем Pepper Lays на Радио Рокс.
1: Это Радио Рокс. Слушай его каждый день, детка.

0: На радио «Рокс Ума Турман» музыка всегда включена. Мы с этим полностью согласны, особенно в рижских пробках, которые опять заполонили город. Подробнее о дорожном движении в столице в автомониторе, ну а затем продолжим с «Огоньком». На очереди кукрыниксы, смысловые галлюцинации, сплин, а также «Король и Шут» с треком «Танцы злобного гения». Через пару минут.
1: «Автомонитор» на радио «Рокс».
0: Ну вот, минуло полчаса, все стало на свои места. На мониторе 7, а в ближайшей перспективе и 8 баллов. Но сегодня этим трафик может не ограничиться. Уж больно много проблем создает закрытая набережная 11 ноября на участке от Каменного до Вантового моста. Привыкнуть к этому можно, но объехать очень сложно. Поэтому собираются крупные пробки в центре, а также в районе Вантового моста. Кроме того, крупные заторы с обеих сторон на Густава Земгалагатва перед Брибас. Здесь можно задержаться на 12-15 минут. И чуть поменьше можно оставить на карде Удмань-Агатва перед Яунмоку в направлении Юрмалского шоссе. Это самые существенные затруднения в городе на данный момент. Будем внимательны, взаимовежливы и рисковать не стоит, друзья. За вчерашнюю среду по Риге было зарегистрировано 81 ДТП. Пострадали 9 человек, в том числе 2 велосипедиста. Всего же с начала недели 18 человек на велосипедах попали в дорожно-транспортные инциденты. Это стоит принять к сведению, особенно при пересечении переходов и велодорожек. Меня зовут Владимир Тин. Не скучайте в заторах. С вами любимое радио.
1: Автомонитор на радио «Рокс». Реклама.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем, когда среди огромных стен места нет для других систем, когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост, манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать.

0: Это прекрасно, когда на город опускается летний вечер, а в эфире Радио Рокс все лучшее и любимое. Только что отзвучали Кукрыниксы с треком «Кайф», а на очереди очередная история, которую стоит сегодня отметить музыкально. В этот день, в 79-м, самый яркий хит группы «Чип-трик» «I want you, you want me» стал золотым. Песня вышла на втором студийнике «In Color» в 77-м и осталась почти незамеченной. Зато в Японии «Чип-трик» неожиданно стали звездами. Именно их знаменитые концерты в токийском Будакане сотворили чудо. Запись шоу поначалу предназначалась только для японского рынка, однако успех оказался настолько мощным, что альбом выпустили в США. В живой версии «Хочу тебя, а ты хоти меня» стало совершенно другим зверем. Все быстрее, все энергичнее и с невероятной реакцией японской публики. В итоге сингл поднялся до 7-го места в горячей сотне Billboard. Трек стал на долгие годы главным хитом «Чип-трик». И мы его слушаем прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это «Рокс, детка». Радио Рокс.
2: I want you to want me.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te! Vairāk uzzini Visionete LV!
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 14. un 15. augustā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Konservētajai produkcijai Bondu Ele 50% atlaide. Maxima.
3: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
4: Все, что я помню.
3: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: На Радио Рокс Чайф с треком «Тайный знак». Но у нас тоже есть знак, но он совершенно явный и указывает на группу «Европа», в которой ударно трудится Ян Хоган Хаугланд. Сегодня у норвежского барабанщика этой шведской банды 62-й «Happy Birthday». Помимо «Европы», он участник многих сайт-проектов, в том числе успел поиграть с Гленном Хьюзом и Ингви Малмстином. Мы же не стали далеко отходить от классики и заслушаем последний отсчет, самую знаковую и узнаваемую композицию. Так что «Европа» и барабанщик Ян Хокан Хаугланд в лучшем виде на «Радио Рокс».
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Я пью до дна за тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
4: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте «Билешу сервис». Не пропусти.
4: Еще не все разрешено.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
7: Радио Рокс. Латвия.

0: rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv. Над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Ситуация с газоснабжением в Латвии стабильна. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Ситуация с газоснабжением в Латвии в настоящее время стабильна, и предприятия теплоснабжения будут готовы к следующему отопительному сезону, сообщили в Министерстве климата и энергетики. Министр климата и энергетики Янис Виттенбергс на этой неделе встретился с представителями латвийских предприятий теплоснабжения, чтобы оценить готовность отрасли к зиме, доступность энергоресурсов и возможное влияние на тарифы. Министерство отмечает, что по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль централизованного теплоснабжения Латвии в настоящее время гораздо лучше подготовлена к отопительному сезону. В последние годы, в том числе при господдержке предприятия теплоснабжения, диверсифицировали используемые энергоресурсы и все чаще заменяют ископаемое топливо биомассой. В настоящее время более половины тепловой энергии в Латвии производится из возобновляемых энергоресурсов. Хотя энергоресурсы подорожали, до сих пор их влияние на тарифы на тепловую энергию было сравнительно небольшим. Несмотря на рост цен на мировых рынках энергоресурсов, тарифы на тепловую энергию в Латвии до сих пор в основном оставались стабильными.
2: Проводителей.
1: Чаще всего ДТП на транспортном средстве без действующего обязательного страхования гражданско-правовой ответственности вызывают водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Реже всего в возрасте от 50 до 59 лет, сообщили в Латвийском бюро страховщиков транспортных средств, сославшись на статистику за период с 1 июля 2025 по 30 июня 2026 года. Число аварий, вызванных транспортными средствами без действующей ОСТА, продолжает снижаться. За последние 12 месяцев они составили 0,54% от всех заявленных ДТП, тогда как в 2022 году их доля была 1,16%. В обобщенной статистике по ДТП, вызванным незастрахованным транспортом, видно, что более четверти из них, 27,22%, устроили водители в возрастной группе от 18 до 29 лет. Соответственно, водители в возрасте от 50 до 59 в этой статистике встречаются реже всех – 9,44%. 2,22% таких ДТП вызвали лица, не достигшие 18 лет. Председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств Янис Абашинс подчеркивает, что независимо от возраста водителя или владельца транспортного средства, следует помнить, причиненные пострадавшим в ДТП убытки могут измеряться десятками или сотнями тысяч евро. Если ДТП вызвано на незастрахованном транспортном средстве, ущерб пострадавшим будет покрыт из гарантийного фонда. Однако позже сумма убытков в порядке регресса будет взыскана с виновника ДТП, владельца или водителя незастрахованного транспортного средства, поясняет председатель правления Латвийского бюро страховщиков транспортных средств.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс и високосный год, и тихий огонек, и это хорошо, потому что дальше у нас тоже много душевного, хорошего и даже зажигательного. В частности, есть повод подобраться к группе, которая открыла миру нынешнего вокалиста из CDC Брайана Джонсона. Мы говорим

0: на Радио Рокс, группа Кино. В общем, если абстрагироваться от смысла этого трека и окунуться в нашу действительность, нужно признать, что на троллейбусе далеко не уедешь. Да и ни на чем не разгонишься. Город по-прежнему в пробках, и об этом мы сейчас поговорим в автомониторе. После чего вновь зажжем под лихие хиты Радио Рокс. Бон Джови, Танцы Минус, Ночные Снайперы и Бригадный Подряд с треком гитары через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Ближе к 6 вечера пробки на рижских дорогах расти перестали, трафик стал понемногу снижаться. С погодой тоже все нормально и идет все по привычному графику. Если отмотать немного назад, то с 17.20 до 17.45 монитор показывал уверенные 8 баллов и более 80 пробок и заторов. К этой минуте загруженность дорог сократилась почти на 40%, и вот-вот появится 5 баллов в среднем по городу. Тем временем приближается 825-летие Риги с основным днем празднования в субботу 15 августа. Именно ради этого на набережной 11 ноября было перекрыто движение от Вантового до Каменного моста. Понадобилось больше времени для установки и монтажа главной праздничной сцены. Она будет оформлена в виде панорамы рижских крыш. Худрук мероприятия Рейни Сейнс уверен, что временные неудобства в итоге окупятся. «Наша цель – создать незабываемый праздник. Мы уверены, что все это того стоит». Конец цитаты. Разбирать сцену после праздника собираются в ночь на воскресенье, чтобы к началу следующей недели успеть открыть движение на набережной 11 ноября. Ну что ж, на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Я всем пожелаю безопасного движения и приятного вечера в компании любимого радио.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Представляешь, вчера была в оптике Филман. И оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
3: Это вообще нужно измерять?
2: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
4: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
5: Только 3 дня с 13 по 15 августа в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ акция «Зип-зип-зип». Скидки от 40% на определенную косметику Авана, Филорга, Биодрога, Эуцерин, Бионике и других брендов, а также на продукты для укрепления организма «Формула Витале», «Випилап», «Доппелхардс» и других брендов. А на популярные продукты бренда «Ортомол» скидка 30%. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио «Рок» станции «Минус» треком «Мне Белли» 2006 года выпуска. Недавно поклонников тяжеленького, в частности группы Бон Джови, обрадовала весть о том, что лидер банды, сам Джон Бон Джови, оправился после операции на связках. После 4-летнего перерыва группа этим летом снова вышла на сцену. 7 июля состоялся первый с 22 года концерт в Нью-Йорке. И теперь Бон Джови действительно выглядит как живое доказательство того, что рок-н-ролл помогает вернуться даже после трудного испытания. Именно так называется трек «Living Proof». Он выпущен 2 года назад на альбоме «Forever» и сегодня звучит особенно символично. Тем более, что крутая банда отправляется в Европу и собирается зажечь 28 августа в шотландском Эдинбурге, а в начале сентября запланировано 3 шоу в Лондоне. Не пропустите. Итак, слушаем огненный трек «Живое доказательство» и Бон Джови прямо сейчас на Радио Рокс.
1: Это радио, детка. Радио Рокс.

0: Реклама. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: В августе на небе сияют звезды, но в Мэнес аптеке сияют особенно выгодные цены. Начался месяц звездных цен. Специальные предложения на пищевые добавки, косметику и другие товары. Весь август не пропустите звездные цены в Мэнес аптеке. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
2: Пищевая добавка не изменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
4: Билетаем. Билишу сервис.
0: Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Жанна Агузарова и группа «Браво» с треком «А верю я», но я бы добавил, что верить нужно в создателя, в себя, в тех, кто рядом, и, конечно, в музыку. Именно на этой волне мы простимся до завтра, когда в эфире вновь будет зажигательный экшен «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра и позитива. А на закусочку послушаем «Приключения всей жизни» от группы Coldplay на Радио Рокс.
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на билетсервис АУВ.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. Мумий-тролль. Главные морские

0: романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета.
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Внимание! Всем парикмахерам и барберам, а также специалистам сферы красоты. 27 сентября в Hanses Perrons пройдет крупнейшее в Европе событие для парикмахеров и барберов. Baltic Barber Expo 2026. Мастер-классы о звезд нашей профессии. Тенденции индустрии на 2027 год. Соревнования за звание лучшего барбера, выставочный зал с лучшими брендами косметики и многое другое. Baltic Barber Expo. 27 сентября в Hanses Perrons. Больше информации и билеты ticketshop.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
4: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах «Билеши сервис».
5: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Любить.
1: Reklama.
2: Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетсервис ОВ.
3: Позаботьтесь о себе этим летом. До 31 августа в клиниках Веселибас Центру Апвейна Ибас картой лояльности Веселиба первый прием у гинеколога всего 50 евро. Запишитесь на e-policlinica LV или по телефону 8828. Код медицинского учреждения 01006410.
4: Большие города.
1: Два в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте.

0: акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
0: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridaytickets.com.
2: Радио «Рокс». Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Легендарная группа «Нэнсия» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнсия» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: Неделя сегодня. С вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3, или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Best Show Events представляет. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Вера
4: Прежнего.
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билишус Сервис».
6: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
7: Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Латвия.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88.6 FM.
1: Вот все мои приятели, художники, писатели собрались под окном. Кто с пивом, кто с вином.

нафиг. Ну да. Нафиг, нафиг, нафиг, нафиг, нафиг. Вот девочки красивые, Петровны да Васильны, в окошко.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 10 до 15 градусов тепла, на побережье до плюс 18. В пятницу днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный до 6 метров в секунду. Температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге в пятницу ожидается переменная облачность. Ветер западный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 24, плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.
2: А за окошком месяца май.

Я хочу, чтобы вы знали, у вас очень красивые крылья. Спасибо, что показали.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

Мы рубим ступени ни шагу назад, и от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно. Самый облачный день ожидается на востоке страны. Самая теплая погода в Земгале. По стране температура воздуха от 20 до 26 градусов тепла. В Риге облачно с прояснениями, дождя не ожидается. Легкий западный, юго-западный ветер. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.